Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3/Z на волне 92.3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92.3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера.

Наша страничка «Памятные даты» посвящена сегодня поэту Григорию Пожиняну. В сентябре исполняется 90 лет со дня его рождения. Фронтовик, разведчик. Он был одним из самых бесстрашных людей своего поколения. А творчество его знают даже те, кто никогда не слышал о нем самом. Вот только что мы прослушали песню Маши в исполнении Аглаи Шиловской из замечательного фильма «Жажда». Песня на музыку Андрея Эшпая, его друга, также фронтовика. Идет время, но песни и стихи его продолжают жить, они и сегодня звучат с эстрады. Григорий Михайлович был не только поэтом, он писал сценарии к фильмам, ставшим легендами отечественного кино, выступал и в роли режиссера. Как режиссер-постановщик и сценарист он работал на Одесской киностудии. Дважды лауреат Государственной премии России. Он так написал в своей автобиографии. «Я родился 20 сентября 1922 года в Харькове. Отец – директор Института научно-исследовательских сооружений. Мать – врач Харьковской клиники профессора Синельникова. Окончил среднюю школу, ушел служить срочную службу на Черноморский флот. Воевать начал в первый день войны в первом особом диверсионном отряде. Был дважды ранен и один раз контужен. Начал войну краснофлотцем, закончил капитан-лейтенантом. Издано 30 книг, 50 песен. И все. Вот такая короткая автобиография. Испытание войной было для него главным. Да, Григорий Пожинян не только замечательный поэт, очень смелый человек. Пройдя всю войну разведчиком-диверсантом морской пехоты, он своим геройством заслужил множество наград, в том числе 2 ордена Отечественной войны первой степени, 2 Красной звезды, а также по 1 боевого красного знамени. За заслуги перед Отечеством, знак почета, медали за Одессу, за Севастополь, за Кавказ, за Белград, за Заполярье, за боевые заслуги. И это при том, что он был сыном врага народа. Пожиняна представляли даже к званию Героя Советского Союза дважды, но не получил это звание, потому что велел выбросить за борт десантного катера, струсившего замполита, и хорошенько пополоскать в воде. Тот же пожаловался в военный совет. Об отчаянной храбрости Пожиняна уже после войны адмирал Октябрьский отозвался так: «Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал. Форменный бандит». Да, Пожинян ни перед кем не прогибался и всегда поддерживал друзей в трудную минуту, потому что жил он с правдой, как с ребенком на руках. Ох, и били его за это. Поступив в литературный институт в 1946 году, он сумел закончить его только в 1952, поскольку его дважды отчисляли. Первый раз по политическим мотивам Григория попросили выступить на собрании против Павла Антокольского, которого обвинили в космополитизме. Согласившись, он явился на собрание при полном параде со всем иконостасом наград и разразился пламенной речью в защиту своего учителя и друга. А потом в неприятной беседе с лектором литературного института, который выгнал непокорного студента словами: «Чтобы ноги вашей не было у меня в кабинете», он встал на руки и вышел, заявив, что нет уже ноги. В другой раз Пожиняна исключили с привлечением к суду за хранение именного оружия Браунинга, на котором было написано «Угольку». А вот мандата на хранение оружия у него не было.
Уголек — это было его прозвище на фронте. А правду о том, что Уголек — это и есть Поженян, удалось доказать с огромным трудом. За него вступился сам адмирал, подаривший ему это оружие. Поженян же на суде читал в свою защиту стихи. «На нем запекся мой кровавый след, я с ним тонул, ходил в поход в рассуде, и вот теперь за этот пистолет моя страна меня же и осудит». Кстати, одно из первых стихотворений Григорий Михайлович сочинил во фронтовом госпитале, куда попал с серьезным ранением. Именно за него Александр Фадеев

повелел принять парня в институт вне конкурса. С той поры Поженян написал 30 книг, полсотни песенных текстов, сценарий к фильму «Жажда» о том, как отбивали у фашистов водонапорную башню под Одессой, чтобы напоить город. Он сам участвовал в этой операции. Затем он снял киноленту «Прощай» в качестве режиссера, которая признана сильной военной драмой. Отчаянная морская душа, человек, не склонявший ни перед кем головы. Он был самым, что ни на есть, преданным другом, за что и после института нередко попадал в опалу. Он не был диссидентом, но никогда не подписывал обличительных писем. Конечно, не мог не переживать из-за проблем, связанных с откровенностью и прямотой характера, но стоял на своем. И какая ж у него проникновенная лирика. Вот послушайте из последнего. «Что-то все у меня не ладится, то весною зима приластится, то зимой в декабре за стеклами птиц обманут ветрами теплыми. Что-то все у меня на выворот, то за горькую правду выпарют, то за самую малость малую вдруг погладит рукой беспалую. Да и сам-то я словно маленький, то с достоинством губы выпечу, то, зарывшись в подоле маменьки, чтобы люди не знали, выплачусь. Где ж вы, Деды Морозы добрые? Вы такие ж, как я, бездомные. Где ж ты, палочка выручальная? Ты такая ж, как я, случайная. Не встречались вы на роду моем. Вас такие ж, как я, придумали новогодней ночью бесснежную, чтоб вы стали людской надеждою». Скончался поэт Переделкина в 2005 году, там же и похоронен, рядом с могилой Пастернака. Но многие его стихи стали просто народными песнями, в том числе «Песни о друге» на музыку Андрея Петрова из фильма «Путь к причалу». Послушаем ее в исполнении Олега Анофриева.

Дорогие друзья, сегодня наша страничка «Здоровье» будет посвящена витаминам группы В. Эти витамины регулируют деятельность нервно- и сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения, желудочно-кишечного тракта, снижают негативное влияние стрессовых факторов, поддерживают иммунитет и гормональный баланс, обеспечивают здоровье кожи, волос и ногтей. Мы расскажем, в каких продуктах содержится сразу по несколько витаминов этой группы и как правильно готовить эти продукты, чтобы сохранить питательную ценность. Итак, витамины группы В. Это комплекс из 8 жизненно важных нутриентов. В1 – тиамин, В2 – рибофлавин, В3 – ниацин, В5 – пантотеновая кислота, В6 – пиридоксин, В7 – биотин, В9 – фолиевая кислота и В12 – кобаламин. Все эти витамины необходимы для выработки ферментов и влияют на обменные процессы во всем организме. Но каждый витамин уникален по структуре и свойствам. У каждого есть своя специфическая роль. Так, витамины В1, В6, В9 и В12 снижают уровень токсичной аминокислоты гомоцистеина, которая повышает риск инфарктов и инсультов. В3 способствует усвоению растительного белка и защищает клетки поджелудочной железы. В5 – важнейший витамин для похудения. Он запускает процесс липолиза, высвобождение триглицеридов из жировых клеток для получения энергии. Итак, какие же продукты богаты витаминами группы В? Субпродукты, особенно печень. Субпродукт, особенно говяжья печень, рекордсмен по содержанию витаминов группы В. При употреблении говяжьей печени рекомендуется порция 150 грамм 2 раза в неделю. Можно полностью закрыть потребность организма в витаминах В2, В3, В5, В6, В9 и В12. Итак, печень – это чемпион по содержанию витаминов группы В. Под вторым номером идут семена и орехи. Всего из 3 столовых ложек семян подсолнечника – это рекомендованная норма в день – можно получить до 37% от дневной нормы витаминов В1 и витамина В6. Из рекомендованной дневной нормы семян конопли в 30 грамм можно получить 32% суточной потребности в витамине В1 и 17% в витамине В3 и В6. Семена и орехи удобно брать в качестве перекуса или добавлять в различные блюда. Но не увлекайтесь, не превышайте рекомендованные нормы потребления 2-3 столовые ложки в день. Под номером 3 идут грибы шиитаки. Порции сушеных грибов шиитаки в 20 грамм можно закрыть дневную потребность в витамине В5 и получить около 20% суточной потребности в витамине В2 и витамине В3. Для сохранения витаминов готовить грибы следует на медленном огне не более 5 минут. Этот витамин неустойчив при высоких температурах. Для полноценного усвоения работы В3 необходим достаточный уровень аминокислоты триптофана. Поэтому полезно сочетать источники В3 с сырами, орехами и белым мясом. Под номером 4 идут яйца. В одном желтке содержится 28% от суточной нормы биотина. Для оптимального его усвоения белок должен быть приготовлен, а желток должен оставаться жидким, так как авидин в сыром белке блокирует усвоение
биотина. Активность B7 повышает магний, поэтому для лучшего всасывания витамина можно добавлять к блюдам из яиц кунжут, шпинат, тыквенные семечки и орехи. Лучше всего миндаль и кэшью. Также яйца являются хорошим источником витамина B2 и витамина B12. Кальций в составе яйца усиливает всасывание витамина B2. Итак, готовим яйцо так, чтобы белок был уже твердым, а желток оставался жидким. Под номером 5 идут бобовые. Это один из лучших растительных источников витаминов. Из дневной порции вареной фасоли в 150 грамм можно получить 30% суточной потребности витамина В1 и 52% от суточной потребности витамина В2. Одна порция вареной чечевицы содержит 271 микрокилограмм фолиевой кислоты, что составляет 68% от суточной потребности в этом витамине. Не стоит забывать его содержание в бобовых антинутриентах. Замачивайте их перед приготовлением на 8-12 часов для лучшего усвоения. И, наконец, под номером 6 – рыба. С помощью одной порции в 200 грамм запеченной семги можно полностью закрыть дневную потребность в витаминах В3, В6 и В12 и получить 75% от суточной потребности в витаминах В2 и В5. Витамин D, содержащийся в семге, способствует усвоению В6. Готовить лучше в небольшом количестве жидкости и не сливать ее после варки. Так сохраняется большая часть витамина В6. Для лучшего усвоения В1 стоит употреблять термическую обработанную рыбу. Не всегда потребность витамина группы В можно восполнить только из рациона питания. При воспалительных процессах кишечника может быть показан прием в виде добавок. Консультация врача поможет определить наличие дефицита, дозировку и форму БАД, подходящих именно вам.

Россия, 1812 год. Наполеон вторгается к своему бывшему союзнику с самой большой армией, которую когда-либо видела Европа. Но для французского императора решающий удар остается удручающе недосягаемым. Русское сопротивление не похоже ни на что, с чем он когда-нибудь сталкивался. И с приближением зимы его армия начинает самое бесславное отступление в истории. Сентябрь 1812 года. Прошло 10 недель с тех пор, как Наполеон вторгся в Россию с более чем полумиллионным войском. Французский император хотел быстрой победы над русскими, которая заставила бы императора Александра заключить мир и согласиться на французские условия. Но под Витебском, а затем и под Смоленском, уступающая численно русская армия едва избежала своего уничтожения. Важнейший город Смоленск был практически разрушен. Наполеон продвинулся вглубь России, и после нескольких месяцев марша его армия была истощена, поражена болезнями и усталостью. К концу лета у него осталась лишь половина от тех сил, с которыми он вторгся в Россию. Но в конце концов, в 112 километрах к западу от Москвы, возле деревни Бородино, русские решили дать бой. У Наполеона появился шанс одержать решающую победу, которая, по его мнению, положила бы конец войне.

Армия под командованием 67-летнего одноглазого генерала-ветерана Кутузова заняла оборонительную позицию поперек двух главных дорог, ведущих из Смоленска в Москву. Первая армия генерала Барклая де Толли находилась на правом фланге. С фронта ее защищала река Колочь с крутыми берегами, но мелководная и легко переходимая вброд. Вторая армия князя Багратиона находилась на левом, более открытом фланге, но усиленным крупным земляным валом, большим редутом и тем, что французы прозвали за форму «флешами». Ожидалось, что еще один передовой редут в Шевардино задержит продвижение противника. Историки до сих пор спорят о численности русской армии, но вполне вероятно, что у Кутузова было около 121 тысячи человек и 680 орудий под Бородино. 5 сентября с запада начала прибывать армия Наполеона. Около 130 тысяч человек и 585 орудий. Наполеон сразу понял, что Шевардинский редут должен быть захвачен, прежде чем он развернет свою армию, и приказал немедленно атаковать его. Атаку возглавила 5-я дивизия 1-го корпуса при поддержке 5-го польского корпуса с юга. За несколько часов тяжелых боев редут не раз переходил из рук в руки. Но поздно вечером русские наконец отступили к своим основным позициям, и редут пал перед французами. Его захват стоил им приблизительно 4000 жизней, в то время как русские потеряли около 6000 человек. Наполеон заметил, как мало пленных было захвачено. Тревожный признак непоколебимой решимости и стойкости врага. Весь следующий день обе стороны готовились к сражению. Маршал Даву, командовавший французским первым корпусом и считавшийся наиболее способным полководцем Наполеона, обратился к императору с просьбой использовать его корпус для широкого наступления с фланга на юг. Но Наполеон отверг эту идею как слишком рискованную и вместо этого начал готовиться к масштабному лобовому удару по русским укреплениям.

Вскоре после рассвета 7 сентября православные священники пронесли перед русской армией одну из самых святых икон России – Смоленскую икону Божьей Матери. Это был трепетный момент для многих набожных русских солдат, тысячи из которых не доживут до сумерек. Сражение началось в 6 утра, когда французские батареи открыли оглушительную канонаду по русским укреплениям. 4-й корпус Эжена атаковал деревню Бородино, слабо защищенную егерями русской императорской гвардии. Очистив деревню, его пехота переправилась через Колочь и двинулась к Большому редуту, но была отброшена назад, понеся большие потери. Русские сожгли мост через реку, но контратаковать не стали. Ежен смог перенести пушки в деревню, чтобы нанести фланговый удар по Большому редуту. В центре 1-й корпус Даву начал наступление на флеши, подвергаясь сильному огню. На правом фланге польский 5-й корпус, которому было приказано взять Утицы, застрял в лесах и оврагах. Их медленное продвижение позволило 3-му корпусу Тучкова направить дивизию на север для усиления обороны флешей. Кутузов в своем штабе в Горках принимал мало участия в сражении, оставляя тактические решения своим подчиненным. Барклай и Багратион большую часть лета яростно спорили о стратегии. Но в час нужды отбросили разногласия. Они видели, что главная французская атака обрушилась на русский центр и левый фланг. Поэтому Барклай приказал 2-му корпусу генерала Боговута отправиться на юг, чтобы помочь Багратиону. Бои вокруг флешей начали усиливаться, так как французы захватили один из земляных валов, но были быстро отброшены русской контратакой. Сам Даву был ранен в бою при падении с раненой лошади. Но он отказался покинуть поле боя. Когда русская кавалерия контратаковала, маршал Мюрат лично повел французскую кавалерию им навстречу. 3-й корпус Нея присоединился к атаке на флеши. Атака русских кирасиров вынудила Мюрата укрыться в каре вюртембергской пехоты. Мюрат с его пышной одеждой и безрассудной храбростью даже сделал себе имя среди русских. В частности, казаки видели в нем родственную душу и стремились захватить его живым. На юге польская пехота заняла Утицы, однако русские подожгли ее перед отступлением. Но подкрепление генерала Боговута прибыло как раз вовремя, чтобы поддержать русский фланг. Около 10 часов утра Эжен предпринял еще одну атаку на Большой редут. Он был ненадолго захвачен 1-й дивизией Марана, прежде чем...

Некоторые насчитали целых 6 крупных французских атак, в которых участвовало 45 тысяч солдат. Причем сотни пушек с обеих сторон поливали огнем плотные строевые ряды. Не раз французская пехота пробивалась на одну из русских позиций, но ее снова вытесняли назад штыковыми контратаками. Вестфальский корпус «Жуно» был послан вперед в качестве поддержки, помогая очистить леса от русских стрелков на юге. Генерал Багратион был так близок к боевым действиям на флешах, что самолично вел вперед подкрепления и отдавал приказы о контратаках. Около 10 утра осколок ядра раздробил генералу ногу. Смертельно раненый, он был унесен с поля боя. Потрясенные потерей своего легендарного командира, измученные русские пехотинцы начали отступать, и французы, наконец, взяли флеши. Затем маршал Мюрат повел вперед дивизию Фриана, последний резерв первого корпуса, при поддержке тяжелой кавалерии на обоих флангах. Русские гренадеры сформировали каре, чтобы отразить натиск французских кирасир, в то время как их собственная гвардейская кавалерия сражалась с французами в гигантской беспорядочной рукопашной схватке с тяжелыми потерями с обеих сторон. Русские упорно сопротивлялись, но объединенный натиск французской артиллерии, кавалерии и пехоты оказался непреодолимым. Когда русские отступили, пехота Фриана пробилась в деревню Семеновскую. Русский центр пришел в смятение и, казалось, был близок к краху. Теперь Наполеону настало время нанести решающий удар. Большую часть дня Наполеон оставался в своем штабе близ Шевардино. Позднее окружающие говорили, что болезнь и напряженная работа во время долгого похода сделали его усталым и раздражительным. Когда русский центр сдался, Мюрат и его штаб пытались убедить Наполеона послать вперед свой последний резерв – императорскую гвардию. Император отказался со словами: «Если завтра будет еще одно сражение, то где же будет моя армия?» Но он сделал одно исключение. Барклай продолжал перебрасывать войска со своего незанятого правого фланга на поддержку центра. Когда 4-й корпус Остермана Толстого подошел к русскому центру, французские части опасались, что он готовится к атаке. Поэтому Наполеон приказал выдвинуть вперед гвардейскую артиллерию генерала Сорбье. Его батареи открыли сокрушительный огонь по врагу. Но даже понеся многочисленные потери, русская пехота сохранила свои позиции. На русском правом фланге все оставалось спокойно. Поэтому генерал Платов, командующий донскими казаками, предложил возглавить наступление на слабозащищенную деревню Бородино. Получив разрешение, генералы Платов и Уваров повели отряд из 8 тысяч казаков и кавалерии через реку Колыч. Они обрушились на французские и итальянские войска с полной неожиданностью для последних, сея панику и беспорядок в их рядах. Третьему кавалерийскому корпусу Груши пришлось отойти назад через реку, чтобы оттеснить русских. Русские командующие расценили эту атаку за упущенную возможность. Но это задержало следующую французскую атаку на 2 часа и, возможно, убедило Наполеона, что он был прав, сдерживая свои резервы.

Около 3 часов дня французы начали свою самую крупную атаку на Большой Редут. Русские артиллеристы сфокусировали огонь по наступающей французской пехоте, что позволило французской кавалерии обойти редут с фланга и атаковать их с тыла. Саксонская кавалерия ворвалась первой, перебив русскую пехоту и артиллеристов практически.

практически до последнего человека. Это был удивительный подвиг всадников вопреки всем правилам войны и свидетельство жестокости сражения. Когда пехота Эжена укрепила свои позиции на редуте, тот приказал выдвинуть вперед всю имеющуюся кавалерию, чтобы использовать такой успех. Но их встретили и остановили последние резервы русской кавалерии. Теперь Эжен умолял Наполеона ввести императорскую гвардию. Но император снова отказался. «Я не уничтожу свою гвардию», — сказал он своему штабу. «Я нахожусь в 4000 километров от Франции и не буду рисковать своим последним резервом». К 5 часам вечера обе армии были в состоянии полного изнеможения. Поле боя было усеяно убитыми и ранеными. Некоторые пехотные батальоны могли собрать лишь треть своих изначальных сил. Кавалерия двигалась не быстрее, чем рысью. Орудийные расчеты валились с ног от бессилия. С приближением сумерек на поле боя медленно затихали выстрелы. Наполеон и французская армия ожидали возобновления битвы на следующий день. Но к рассвету Кутузов, узнав полный, ужасающий масштаб русских потерь, отдал приказ об отступлении. Потери с обеих сторон были огромны. Потери русских оцениваются в 44 тысячи человек. Потери французов – около 30 тысяч человек, в том числе 49 генералов, 12 из них убиты. Бородино окажется самым кровавым днем наполеоновских войн. Русская армия не могла дать еще одно сражение без серьезных подкреплений. Тогда Кутузов решил, что он должен сдать Москву. 15 сентября, через неделю после Бородинской битвы, Наполеон входит в Москву. Он найдет ее практически безлюдной, пустой, и огонь уже начал распространяться.

0: Ну, а теперь наше объявление, дорогие друзья. Это детский музыкальный инструментальный конкурс «Лира». Мы его проводим каждый год, и в этом году он состоится 13 сентября. Приглашаем всех на этот традиционный детский музыкальный праздник. Для зрителей вход свободный. Приходите вместе со своими детьми насладиться чудесной музыкой в исполнении наших юных музыкантов. Это может быть большим стимулом и для ваших детей к их собственным занятиям музыкой. В этот день собираются вместе наши русскоязычные преподаватели музыки. Конкурс в этом году юбилейный. Проводим его уже 10 лет. Посвящен конкурс 120-летнему юбилею великого русского композитора Дмитрия Шостаковича, поэтому желающие смогут посмотреть в этот день небольшой документальный фильм о композиторе, а дети – чудесные мультфильмы с его музыкой. А пока жюри будет подводить итоги конкурса, перед нами выступит новая хоровая вокальная группа «Домовята» с эксклюзивным песенным репертуаром, который действительно всегда интересен детям и подросткам. Будет интересно и вкусно. Пирожки и ватрушки тоже в ассортименте. Танцевальный ансамбль «Калинка» объявляет прием новых участников. Занятия происходят в Русском доме по средам с 6 часов вечера. Запишите, пожалуйста, телефон, по которому можно получить справки. 0414-401-467. Повторяю. Занятия танцевального ансамбля «Калинка» по средам с 6 вечера. Запись по телефону. 0414-401-467. И еще один танцевальный ансамбль цыганского танца занимается также в Русском доме по четвергам с 5:30 до 7 вечера. И туда тоже сейчас идет запись. Участники могут зарегистрироваться по телефону 0478-905-423. Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94-15-19-28. Повторяю, 94-15-19-28. Или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие. С вами была Вера Калашникова.
1: Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. Воскресенье божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге. Адрес 1 Морвелл Авеню. Телефон 97-93-59-55. В субботу вечернее богослужение в 5 вечера, в воскресенье божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, в воскресенье божественная литургия в 10 утра, по праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джилонга всех скорбящих радости, адрес 17 Yaron Street, Bell Park, 3215. Телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра.